чудо, желаю страшно, желаю луду, да лучше карате и чудо, желаю страшно, желаю луду, желаю страшно, желаю луду.